Но мы не сможем, так Бог поможет. Проходи сюда, да, да. Проведи я, да, а заробити іде. Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй. Ну, де, не буде робота, чо?